Καλά. Следующее νούμеро фадо мео или, что каже песма, мой фадо от Амалии Родригеш.